0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4,9 метра в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Рекламная служба.
4: 0555 05 10 63.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.

0: Чикаго.
1: Найти себя невозможно. Себя можно только создать. Джонни
2: Дэнни. Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он Алкушич.
2: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев в Кыргызстане зарегистрировали 26 убийств, связанных с семейным насилием. Еще 3 уголовных дела возбудили по факту доведения до самоубийства. Такие данные приводит МВД во внутриведомственной аналитической отчетности. Всего за этот период зарегистрировали 440 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел. Это на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 440 уголовных дел 276 направили в суд, 123 прекратили, еще 41 дело остается в производстве. В Бишкеке водители предупреждают о штрафах за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По будням с 8 утра до 8 вечера движение частных автомобилей по ним запрещено. При этом можно ненадолго остановиться для посадки или высадки пассажиров, не нарушая правила. С 8 вечера и до 8 утра, а также в выходные дни, частным авто по выделенным полосам ездить разрешено. Такие полосы работают на улицах Байтик-Батыра, Курманджан-Датки и Ахумбаева, а также на проспекте Джибек-Джолу и Чингиз-Айтматова. Нарушения фиксируют патрульные и камеры безопасного города. В Кыргызстане хотят обновить список специальностей для вузов и колледжей. Устаревшие направления предлагают убрать или объединить, а вместо них добавить современные, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, кибербезопасностью и блокчейном. Сильнее всего изменения коснутся колледжей. Число специальностей планируют сократить с 261 до 96. В вузах их станет меньше на уровнях бакалавриата, магистратуры и специалитета. Все направления разделят по сферам IT, медицина, строительство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, право и образование. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Дополнительных расходов из бюджета по расчетам разработчиков не потребуется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную

0: Работу в цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63. Татина.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кения сообщила о первом случае заболевания Эболой, вызванного вирусом Бунди-Буджио. Кенийские власти при содействии Всемирной организации здравоохранения наращивают меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. По данным ООН, заболевший гражданин Кении, проживающий в Демократической Республике Конго, где он и почувствовал недомогание. Он обращался за медицинской помощью в несколько учреждений ДРК, а затем прилетел в Найроби. По прибытии пациент был немедленно изолирован в столичной больнице. В Кыргызстане утвердили план, который должен помочь сдерживать рост цен на топливо и другие товары и услуги. Власти хотят защитить внутренний рынок от резких изменений мировых цен и не допустить сильного подорожания бензина и дизеля. Для этого при необходимости будут временно снижать налоги на импорт топлива из новых источников и менять таможенные условия. Одновременно правительство планирует уменьшить зависимость страны от бензина и дизеля. До конца декабря должна заработать программа, которая будет стимулировать перевод муниципального и коммерческого транспорта на электричество и природный газ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2026 год с 6,1% до 9,6%. Новую оценку банк опубликовал 6 октября в экономическом обзоре по Европе и Центральной Азии. Кыргызстан теперь входит в число лидеров региона по ожидаемым темпам роста. Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики Центральной Азии в среднем на 5,8%, а экономики Узбекистана на 7,9%. Для Кыргызстана оценка в 9,6% стала одной из самых высоких в регионе. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Зина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В январе оливье, в марте блинчики, в апреле пасхи, а в мае шашлыки и так по кругу. Непонятно, куда и как при таком графике я должна втиснуть диету. Если тебе тоже сложновато питаться правильно, лови советы по добавлению белка в рацион, которые помогут сделать его более полноценным, а тело подтянутым. Присмотрись к тахине. Это паста из семян кунжута с ореховым привкусом. Ее можно использовать для соусов, выпечки и заправок для салатов. В тахине много белка, еще кальций, магний, марганец, фолиевая кислота, витамины В6 и В12. Не пренебрегай протеиновым порошком. Его легко можно добавить в кашу, которую ты ешь на завтрак, или в смузи. А еще он станет отличным дополнением к тесту для оладий или вафель. Главное, если следишь за питанием, используй правильную муку – цельнозерновую или альтернативную. Не отказывайся от сои, попробуй тофу. Этот вид сыра сам по себе считается отличной белковой закуской, но его можно добавить в салаты, рагу, омлеты или смузи. В салатах или в качестве самостоятельного гарнира также хороши бобы эдамами, они же зеленая соя. Почти 20% белка от общей массы содержится в нути. Если смешать турецкий горох с рисом, получится богатый протеином гарнир. Если добавить его в суп, будет казаться, что бульон сварен на мясе. А жареным нутом можно заменить вредные чипсы и перекусывать между основными приемами пищи. Вообще, как говорят бывалые, для того, чтобы похудеть, не обязательно сидеть на диетах, бегать в тренажерку и соблюдать балансы жиров, белков и углеводов. Достаточно делать с ребенком домашнее задание. Похудение на нервной почве гарантировано.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Рекламная служба
7: 0555-05-10-63.

0: Реклама.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «Каэндкант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может,

0: Цитата.
1: Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0555-0510.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и выпивай.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0-555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0-5-5-0-5-10-6.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты «Тетриса» позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Реклама.
2: В ОАО «Kind Account» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Поторгуемся!
2: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба радио «Татина». 0551-55-52-30.

0: цитата.
1: «Не бойся, что не получится, бойся, что не попробуешь». Макс Фрай.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.
4: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь. Еще один город, и снова к тебе. Все будто во сне, ты снова на мне.

0: Реклама. В ООК «Индекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Уточнить про

земля, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: На заметку. На заметку.
1: Кабачковая икра станет вкуснее, если ее заменить черной или красной.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505, 0505 он Алкушич.
4: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода. Погода.
2: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4-9 метров в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Рекламная служба.
6: 0555 05 10 63.
7: Катина, Катина.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-447-444.

0: Цитата.
1: Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме. Вин Дизель.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм евродом.кб.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0557

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Джаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кура, и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты на

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток.

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточни.

0: Цитата.
1: Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-4-5, 0-5-он-алкуш.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Во Франции мирные акции протеста школьников вновь переросли в столкновения с полицией. На улицы вышли около 250 тысяч человек, из них 56 тысяч в Париже, сообщает МВД. К школьникам присоединились родители, члены профсоюзов, работников образования. В Париже некоторые протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров. В Страсбурге забрасывали полицейских петардами. В Рейне правоохранителям применяли водометы. Напомню, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Таможенникам Кыргызстана помогут купить квартиры. На первый взнос для 100 сотрудников выделят 100 миллионов сомов из президентского фонда. Деньги получит компания «Государственная таможенная инфраструктура», которая уже 1 октября выкупила квартиры в строящемся доме в Аше. Остальные средства за жилье компания выплатит позже из своих будущих прибылей. Эти расходы уже заложены в бюджет страны на 2027 год. Новые квартиры построят по заказу таможенной службы, а после сдачи дома они перейдут на ее баланс. Фермеры в Кыргызстане могут подавать заявления на получение сельскохозяйственных услуг через мобильное приложение iDayCan. По данным Минсельхоза, это цифровая платформа, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время для оформления сельскохозяйственных услуг. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
3: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
0: Радио «Татина».
3: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Ищу ли я мужчину? Конечно. Каждый вечер собираю отряд, мы отцепляем новый участок и сужаем радиус поиска. Вперед пускаем собак. Ну а если серьезно, я часто хожу на свидания и уже поднаторила в вопросах красных и зеленых флагов. Вот только не знала, что есть еще и желтые. По словам психологов, это сигналы, которые важно заметить до того, как станет поздно. Их сегодня и обсудим. Если человек на каждом свидании говорит об отвратительных бывших, которые могут им похвастаться, а он ими нет, не пропусти тревожный звоночек. Возможно, о тебе, если вы расстанетесь, он будет отпускать не менее грязные шутки. Такое поведение также может указывать на нежелание брать на себя ответственность за прошлые отношения. Постарайся не закрывать глаза и прямо спросить, какую роль этот человек сыграл в расставании. Не менее важно отслеживать негативные финансовые паттерны. Это, например, зацикленность на материальных аспектах, неумение распоряжаться деньгами, оно же импульсивные траты, или скрытость даже в базовых вопросах бюджета. Ну и, конечно, подумай дважды, если тебя не зовут в кафе, а предлагают попить кофе на заправке. Еще один сигнал – странное поведение в переписке. Если человек сначала активно закидывает сообщениями, а потом пропадает, лучше спросить, что происходит, и договориться о понятных для обоих правилах. Насторожить должно и неодобрение близких. Иногда семья или друзья видят то, на что ты закрываешь глаза из-за влюбленности. Это, опять же, почва для диалога. Выясни, что именно беспокоит дорогих тебе людей. Ну и совет от меня. Мужчину надо выбирать такого, рядом с которым ты будешь думать, что все вокруг бесплатно.
0: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: радио Татина.
1: Нам по пути.
2: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Цитата.
1: «Не зови уходящее, позволь ему уйти. Не жди будущего, позволь ему наступить. Не усложняй, пусть происходит то, что происходит».
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Радио Татина. Джарнама Хзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на стройке по улице Юнусалиева, 16, у рабочего оборвалась строительная люлька. Мужчина оказался на высоте без страховки и, чтобы не сорваться вниз, удерживался руками за подоконник многоэтажного дома. По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения фасадных работ. На кадрах видно, что рабочий находится снаружи здания и фактически держится за оконный проем, пока люлька остается ниже него. Информация о том, получил ли мужчина травмы и как его спасли, уточняется. Отмечу, правила безопасности при высоте. В высотных работах предусматривают обязательное соблюдение требований охраны труда для работников, находящихся в строительных люльках и на подъемниках. В селе Акбашат Таласской области откроется агрокомплекс «Талас Органик». Как сообщает Минсельхоз, его площадь составляет 300 гектаров, из которых 35 отведены под выращивание органического картофеля. Продукцию уже экспортируют в Казахстан. Агрокомплекс стал одним из первых крупных предприятий региона, получивших международный сертификат. В целом, с начала года площадь земель, используемых для органического сельского хозяйства в Кыргызстане, выросла с 60,5 тысяч до 101 тысяч гектаров. К 2029 году власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Кыргызская органическая продукция экспортируется более чем в 30 стран. В Кыргызстане новые многоэтажные дома обязали оснащать солнечными панелями. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Теперь при проектировании коммерческого жилья Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ обязано закладывать в проект монтаж солнечных батарей. При этом новостройки, возведенные по государственной жилищной программе, от этого требования полностью освобождены. Ведомству также поручено изменить архитектурно-строительные нормы. Поправка должна сбалансировать внедрение зеленой энергетики и снизить себе стоимость льготного социального жилья. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина». FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина, Джарнама Хазматы, 0505-0516.
2: Радио Татина,
1: нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так, но разговоры во сне — достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
4: Татьяна, Татьяна, ФМ.

0: Цитата.
1: «Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам». Хан Сяньзы.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
5: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкушич.

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни за

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев в Кыргызстане зарегистрировали 26 убийств, связанных с семейным насилием. Еще 3 уголовных дела возбудили по факту доведения до самоубийства. Такие данные приводит МВД во внутриведомственной аналитической отчетности. Всего за этот период зарегистрировали 440 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел. Это на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 440 уголовных дел 276 направили в суд, 123 прекратили, еще 41 дело остается в производстве. В Бишкеке водители предупреждают о штрафах за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По будням с 8 утра до 8 вечера движение частных автомобилей по ним запрещено. При этом можно ненадолго остановиться для посадки или высадки пассажиров, не нарушая правила. С 8 вечера и до 8 утра, а также в выходные дни, частным авто по выделенным полосам ездить разрешено. Такие полосы работают на улицах Байтик-Батыра, Курманджан-Датки и Ахумбаева, а также на проспекте Джибек-Джолу и Чингиза Айтматова. Нарушения фиксируют патрульные и камеры безопасного города. В Кыргызстане хотят обновить список специальностей для вузов и колледжей. Устаревшие направления предлагают убрать или объединить, а вместо них добавить современные, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, кибербезопасностью и блокчейном. Сильнее всего изменения коснутся колледжей. Число специальностей планируют сократить с 261 до 96. В вузах их станет меньше на уровнях бакалавриата, магистратуры и специалитета. Все направления разделят по сферам IT, медицина, строительство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, право и образование. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Дополнительных расходов из бюджета по расчетам разработчиков не потребуется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай!

жизни. В Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Тимофеев.

Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.